0: Иртанга Шай, Эльвира, Роберт.
1: Сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, сэм, с

0: Туда. Ящикле Волты Плюс.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
2: Нихайет, нихайет, хантоған бір қот, нихайет. Эстрадымыздың өзіншәлікле тауыш иесі Ландыш Бахауи көптен күтілген нихайет программасы білен Қозанда. 20 октябрь Чулпан мәдени өзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хәм таратушыларда. Ящикле Волты Плюс.
3: Диалог авто. Үстәмә файдаға ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
4: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
10: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
11: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Чулпан Билданова.

0: в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
1: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Илшат Сафин.

0: Кореядан машиналар алып қайта деп ішіттім әлі.
1: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор. Машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір слабшай салып қайталар екен.
1: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
3: Ну-ну, и чего ты ответил?
2: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
4: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так, на чем мы остановились?
4: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова. 2026 ел, яшь чикләү 6+. Иртәнге чай радио

0: Апшыронның иғанашысы Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
2: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Айдар Рақипов, Айдар Рақипов, Айдар Рақипов. Зур концерт білен сізге келе. 22 октябрь мүслим, 29 опас, 6 ноябрь петреш, 19 кама тамағы, 23 орша, 24 буа, 25 бейіктау, 26 бойлар сабаса, 27 ноябрь шәмәрден, 1 декабрь болтаж, 4 қозан пирамида, 23 декабрь ершалла.
3: Ящиклява Олдоплю, 2026 ел.
4: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Булгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәхретдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсур Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
5: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Әгіржі 107 де 9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Бұлғар радиосы тәқдим етті. 8 октябрь, Қозан, Ленин есіміндегі мәдениет сарайында Қойнар хитлер концерті. Татар эстрадасының яқты йылдызлары, көңілдеріне аулаған Қойнар хитлер бір сәхнеде. Қатнашалар: Венера Ғаниева, Зейнеп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гүлназ Хамильсов Шарипжановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Джалалиев һәм Илмира Гилфанова, Зүлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Ғалиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан

0: Сыпова, Зарина Хасанчина, Ильгарей, Лилиана Ирназарова, Емли Тыркымы, Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова. 2026 ел, ер шикле 6+.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Ше концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Уникс.
1: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95.
2: Румия Фатхетдинова.

0: Радиосында реклама.
1: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхуатыныңа хавейл алғансың деп ешеттім.
2: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
1: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
2: Йоқлайынды, диалог автода 830 мін сумға қадар тошламалар. Өзінде шоққаттым, мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмау аларға бұла. Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шалтырат!
3: У мошенников нет жалости ни к детям, ни к пожилым. Переживаете, что они могут похитить ваши деньги? Выберите доверенного человека. Им может быть родственник или друг. И подключите сервис «Вторая рука». Помощник не имеет доступа к счетам и может только одобрить или отклонить операцию, например, перевод, в течение 12 часов. Достаточно времени, чтобы во всем разобраться. Узнайте подробнее.

0: гамәлдә, оферта түгел.
1: Изобилие сәүдә фестивале бүген Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1 йорт спорт сарае.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Алина Шәрипҗанова,

0: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гылфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер FS 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

идиляр. Юлар, озын идиляр. Койтым, бусы олкалары, бусы кабри дидиляр.